Присмилувайки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присмилувайки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим,

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздач рабу Твоему живимо и сохраню словеса Твоя, открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего, пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым проклятие, уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, у раб же Твой глумлявшийся в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли, душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня и научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми мне и поглумлюся в чудесах Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины из волих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповеди Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое еженепщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступовах удозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреши их всего ради слова Твое сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аже всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и хас же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руцы Твои сотвористиме, создастиме, вразумиме, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочное в оправдании Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя не на земли, аже не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешница погубить имя, сведения Твоя разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповеди Твоих не заблудив. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник мой, заступник мой, се Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мя, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающий не пщевал вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче мой, исчез устья во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко за...

Я посудолюбящий химия Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есмь, и уничижай на оправдание Твоих не забыл.

буду. Возвак всем сердцем моим услышим я, Господи, оправдание Твое взыщу. Возвак Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвак на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, славися ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозь изгоняющие мя и стужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнашами от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил и си на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя еси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне убо многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит на грех, не же да возможит на мя боритель демон, не же к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеку любивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний и мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное и всех неблагих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ни же не исправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Канон святому преподобному Илариону Великому. Во глубине поства иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила, воплощаяся же слово всезлобный грех потребило есть. Препрославленный Господь, славно бо прославися, преподобні очі наші Ларионе, молі Бога о нас, святоносное и святовидное житие Твое блаженне, прирадостно благохвалите усердствующа, Твоя светлость и тихостью просветимя молюся, и греха очи уныне и отжени, преподобні очі наші Ларионе, молі Бога о нас, всенравно блаженник Богу радуяся приступил еси, вне плоти и мира быв, и ум не мутен, утвержден воздержанием соблю еси, божественным бесстрастием отсюду присвояяся, преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, светлыми ты зарями просвещаем безначального и несозданного божества, отче небрегло еси зловерия, и многомятежного невежества того отвратився, единый Троицы сочетался еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Восиявы солнце из Тебе, Мати Преснодево, из Отца прежде век невидимый, и видимым же преславно описуем телом, благочестие светом человеке просветил есть. На камени мя веры утверди, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них до пети, не свят, яко же Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, ядовитых страстей восстания, личбою постничества облажен и сушил еси, преснопамять не взывая, не свят, яко же Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Преподобни очи наш Иларионе, моли Бога о нас, кожные мертвенные ризы острогав ножем воздержания, и сткал еси ризу спасения, вопия Творцу Твоему, Ты еси Бог наш, и не свят паче Тебе, Господи. Преподобни очи наш Иларионе, моли Бога о нас, укрепляем надежды и вечных, и Богу приводим Богоносе, дланьми Богомудрого Антония, Его же подражая, светильник был еси, преславными чудесы светясь,

души прямой и светлый в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот беда. Эту

сразу жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрут.

надоело. И хоть был он совсем молодой, смысла жизни не видел ни в чем он. Здесь решил он покончить с собой и порвать с этой жизнью никчемной. Он на воду смотрел с высоты,

Живу я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готовых

кофе, да. Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление, Христом совершилось.

тебе, человек. Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный.

привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь, ни шагу назад, как в бою

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение, нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся.

Воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век на первых тех порах приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась, познав, что это в жизни главное. Подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит, одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси Владимир князь, а веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста дорогу.

устах. А в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился. Прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша. Не то, что нынче современники из-за подачки иль гроша

лишь жемчужину избрал. Бесскверны или червоточины. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, в ней Дух Святой до ныне не угас. Пришел народ на русский Иордан, стряхнув сердец былую ложь и гнилость, и небо в этот час с землею слилось, такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным, в объятия неба необъятного, Русь третий и последний Рим.

мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться».

мире средь избитых фраз. Там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн. Ее безумием иные называли. Она пришла из глубины веков обетованием древнего предания.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живимое, сохраню словеса Твоя.

Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми меня и поглумлюся в чудесах Твоих. Воззрима душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволь их и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся с видением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Разуми меня, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко Ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи меня. И да приидет на меня милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну век и век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мя, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе мои во сведение Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи во стах исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреши их, всего ради слова Твое сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножуся на мя неправда гордых, а же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, а же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил меси, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, почитайся злато и серебра.

Руце Твои сотвористиме, создастиме, вразумиме, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шиномя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, яко да не постыжуся.

исчезает во спасение Твое, душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоши, очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех наслал, не оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя, отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы и глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши меня на земли, аже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи имя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меня си. Твой есть ма, спаси меня, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведение Твое разумев. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твое зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меня си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих меня разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. От всякого пути лукавого сбрани к ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мне си. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумеихся, го ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твои я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворить оправдание Твое вовек за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилось и вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчевах вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче мой, ищи злости во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

посудолюбящих имя Твое. Стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя вразимые. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправданиях Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, а Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси мя и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал я.

Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозие изгоняющие имя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи, погнавшими от уня и от словес Твоих, убоясь сердце мое, возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благий и человеку любивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех неблагих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Канон святому преподобному Илариону Великому. Во глубине поства иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила, воплощаяся же слово всезлобный грех потребило есть. Препрославленный Господь, славно бо прославися, преподобни отче наш Иларионе, моли Бога о нас, святоносное и святовидное житие Твое блаженне, прирадостно благохвалите усердствующа, Твоя светлость и тихостью просвети мя молюся, и греха отче уныне и отжени, преподобни отче наш Иларионе, моли Бога о нас, всенравно блаженне к Богу радуяся приступил еси, вне плоти и мира быв, и ум не мутен, утвержден воздержанием соблю еси, божественным бесстрастием отсюду присвояяся, преподобни отче наш Иларионе, моли Бога о нас, светлыми ты зарями просвещаем безначального и несозданного божества, отче небрегло еси зловерия и многомятежного невежества того отвратився, единый Троицы сочетался еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Восиявы солнце из Тебе, Мати Преснодево, из Отца прежде век невидимый, и видимым же преславно описуем телом, благочестие светом человеке просветил есть.

и несть праведен паче Тебе, Господи. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, ядовитых страстей восстания, личбою постничества блажен и сушил еси, преснопамять не взывая, не свят, як уже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Преподобни очи наш и Ларионе, моли Бога о нас, кожные мертвенные ризы острогав ножем воздержания, и сткал еси ризу спасения, вопия Творцу Твоему, Ты еси Бог наш, и не свят паче Тебе, Господи. Преподобни очи наши, Ларионе, моли Бога о нас, укрепляем надежде вечных, и Богу приводим Богоносе, дланьми Богомудрого Антония, Его же подражая, светильник был еси, преславными чудесы светяся преподобни,

в чоловіка вообразітіся, сподобіся, созідаєся в утробі Твоєї Богородице, йому же нині завієм, Ти єсі Бог наш, і нєсь праведен паче Тебе, Господі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Антонія Божественного духовні, добродетельному життєю порівнував, на рамена Твоя взяв єсі крест Господа Твоєго, оставив життя все попечення і страсті умертвів, духом пожив єсі, тим і тварь преславним ісповнив єсі чудеси преподобні, духа благодатію і варіоні, Отче наш, молі Христа Бога гріхов оставлення дарувати чтущим любов'ю святою пам'ять Твою. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Яко Дєво єдино в женах Тя, без семені росшую Бога плотію, всі ублажаєм роді чоловечісті, огонь бо вселіся в Тя божества, і яко младенца мліком питаєш ізіждителя і Господа, тим ангельський і чоловечіський род, достойно славим Пресвятое Рождество Твоє, і согласно вопієм Ті, молі Христа Бога, при грішенні оставлення дарувати, поклоняючимся вірою Пресвятому Рождеству Твоєму. Пою Тя, слухом, бо Господі услышах і ужасохся, до мені небо ідіш і мені ще заблужшого, тє многое Твоє снисхождення, єже на мя прославляю много милостиві. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, умертві в плоті мудрованіє, поток беззаконія мятежі преподобні, і демонських козні ізбіжав, в тихості Божественного Духа справедними очі воспочив єсі. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, водними сліз течені напаяєм преподобні, душевною ніву многоплодну, діванням яве спасовим, Отче показав єсі, посніков умножив составлення, преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, причастям Святого Духа укріпляєм Богоносі, лукавстві духі низвожив єсі, і силою Христовою, немощне ісцеляєши, пророчіскою обогатівся чистотою. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Храм тя й чертог одушевлений, і мисленою трапезу, і світильник, Богоматі благословенне, розумієм, і знія же сущим в отмі світ восія, Отче существа сіяніє, просвещення в отмі лежащих, спасіння отчаяних, Христе спасе мой, к Тебе утренню царю мира, просвіти мя сіянням Твоїм, іного бо разве Тебе Бога не знаю. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, яко молнія чистотою життя і жительством безплотним подобяся, просія в мірі тьми предстателя отгоніши богоблаженні, благочестя світом просвіщаєм. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, всяческими святяся богомудре чудодействі і благодатію божественною зарєн, всім познався єсі сокровище ісцеління любящим, Отче богоприятнє, як у другий некий пророк Божий познаваєм. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, світлостю Твоїх, Отче, кротких ісправлений, мрачної враже сили прогнав єсі, і от тих ярості і схитів к Тебе прибігаючи я, божественними Твоїми ученнями к вірі просвятив єсі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Єдину нам во дву существу видиму іпостась, єдина благословенная, родилася незреченно Божия Богослова, воплощася за милость неизвагованную, сего обо моли сохраните поющие тя. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, отли Божий мя возведи. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, единоначалию служа Божества безначального, многоначалие обличил еси, идольское нечестие упразднив, богомудрие благодатию. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, прозяб очі, як о фінікс,
Процвел есть и в церкви все блаженние богомудрие, плодов сладости верных возвеселяя и исполнение. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас. Низложитель явился, если непобедим лукавых духов всеславнее, богототворное дарование от Христа получив блаженье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Низкосумужно Дева родила еси, и вечнойши Дева, являющая истинного Божества, Сына и Бога Твоего образы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, як у светильника незаходимого умного Тя Солнца, сошедшийся днесь, восхваляем в песнях, воссиял бы еси сущим в тьме неведения, вся возводя к божественней высоте и Иларионе, тем же вопием, радуйся, Отче всех постников основание. Возлюбив Христовы божественные заповеди и возненавидя всего мира наслаждение, пришел еси усердно к тому и был еси светильник, просвещая вся концы блистанием Духа, тем припадая молютя, просвети мои очи душевные, воспети Твои подвиги, я же показал еси на земле ради будущей жизни, я же ныне наслаждаюся, поминай вопиющих Ти, радуйся, Отче всех постников основание. Богопротивное веление беззаконующего мучителя высок пламень вознесло есть, Христос же простре богочестивым отроком росу духовною, сый благословен и препрославлен. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас. Глаголвещание Твоей чудес благодать божественная, во всю изыди землю всеблаженне, богочестие зарею всем сияя верно исцеление тишину. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас. Крестом ограждаем спасовым, неврежден прибыл еси, безумно окусившуюся демонскому свирепству о тебе, всемудрие, весть бо вышний Бог, соблюдать и своя угодники. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, яко столб непоколеблен, небесо высокий, яко стена неподвижима, явился еси постом, просвещая чудесы и дая исцеления, источая божественные догматы от источника преснотекуща, богодухновенных писаний. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Облак Дева Тя правды солнце, роди Дева прибывши, дебельству плоти приобщившася, человеку бывша за благоутробие и снисхождение, его же воспеваем, яко препрославлена. Печь иногда огненная в Вавилоне действо разделяше, Божиим велением халдею паляющая, верное же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, престол истинно чувствие был еси, божественным разумом просвещаем, и Божиим повелением богомудренно наставляем, и добродетелью святяся зовы, благословите вся дела Господня Господа. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, колесница таинственная, носящая имя Господне, явился еси преподобнее, светлостью дел и чудес явлением, и чистотою жития взывая, благословите вся дела Господня Господа. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, сыноположен божественною благодатью, с наследник Христов был еси, и богатство небесное, и царство неприемное приял еси, богоглаголи везовя, благословите вся дела Господня Господа. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мироумное истощенное Дево, именуемо Сына Чревоносила еси, курением Божества земные благовонствующая и отли избавляющего взывающая, благословите вся дела Господня Господа. Безначально родителя Сын Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас,
святых жилища проходить исподобился еси, житие совершив свято преподобнее, и як усущу праведну тебе, три светлый восия свет, и того супруг веселье прияше. Преподобнее отче наше Орионе, моли Бога о нас, трудов воздаяния от Христа прием, и жизни вечной яви причастився, и почу ума благолепия добротами отче, приезяществован о поющих тя, ко владыце молися. Преподобнее отче наш Иларионе, моли Бога о нас, яко кедр высоковерхий добродетелью возвышаем, во дворях богоносе Божих насажден был еси, и яко заключен оград, яко благоцветы рая вился еси, и яко источник кипящий исцелений дарования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чертог была еси, паче ума воплотившегося Слова, Дево Богородительнице, одеяна славою добродетеля и украшена, тем тя всенепорочная Богородицу возвещаем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, мирского пристрастия, яко страстно уклонился еси, и беспищием плоть увядив, обновляешь и бразды держащих, и славою обогатился еси, чудодействуя изрядная, постре начальников вверх, богоприятне и варионе.

вижу поля пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана во ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных глаз.

земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

души прямой и светлый, в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи, он вначале медом мазан, только в

сразу жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз. Души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз. Души мрут.

мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где спасибо.

оставлял, и все мои терзания и муки в великую любовь переплавляй.